0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Танк подбит, танк разбит.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: имя победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

легко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Пасху нас встретят пацаны, покормят, чем богаты, удивить долго мы.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тебя проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди, своих не бросаем.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: подарите мне.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Один день без войны, поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мы ежечасно.

адресу Русь. Радио Z. Командовать парадом будем.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На побережье Японского моря, на полуострове Муравьёва-Амурского, расположен гордый Владивосток. Этот город-порт стал воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.
2: Владивосток основан 2 июля 1860 года по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского. Он формировался как военно-морская база России на Тихоокеанском побережье. За всю историю ни один из приближавшихся к его стенам противников так и не решился на штурм. В годы Первой мировой город стал единственным военным портом Российской империи, недоступным для германского флота. Он был превращен в важнейшую базу снабжения русской армии союзниками по Антанте.
1: В период с 1922 по 1925 год боевые корабли из Владивостока принимали активное участие в изгнании японских интервентов с Северного Сахалина и в очистке российских вод от американских, канадских и японских браконьеров.
2: Накануне начала Великой Отечественной войны город был наиболее сильной военной базой СССР в бассейне Тихого океана. На островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова были построены батареи крупного и среднего калибра.
1: Морскую безопасность обеспечивал базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот. Воздушным щитом служили 500 боевых самолетов.
2: 22 июня в 9 утра командующий Тихоокеанским флотом Иван Юмашев получил телеграмму от адмирала Николая Кузнецова. В ней был приказ подготовиться отразить нападение Японии.
1: Японские войска располагались всего в 125 километрах от Владивостока. Союзник Германии продолжал наращивать военную мощь. В первый год войны численность японских солдат и офицеров выросла до 1 миллиона. Стало в 2 раза больше танков и в 3 раза больше самолетов.
2: С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять его и Дальний Восток. 26 июня 41-го нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ об установке на подходах к городу 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин.
1: К серьезной обороне готовили и сам город. Жители рыли в окрестностях доты и противотанковые рвы. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Создавались спецгруппы НКВД, которые в случае оставления города должны были взорвать все жизненно важные объекты.
2: В сентябре 1941-го жители Дальнего Востока начали проходить военную подготовку. В учебных центрах, созданных при воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мужчин учили на пулеметчиков и минометчиков, женщин – на медсестер. Создавались группы противовоздушной обороны и партизанские отряды.
1: Владивосток и Приморье в годы войны не голодали, в отличие от северных регионов страны. К 1941 году в крае работали 4 колхоза-миллионника. 80% продуктов они отдавали стране.
2: Жители активно добывали рыбу и морепродукты. Сады и придомовые клумбы быстро распахали под огороды.
1: Приморье стало надежным тылом, обеспечивающим фронт вооружением, продовольствием и транспортом.
2: Особая страница военной поры – героизм моряков торгового и транспортного флота. Уже осенью 1941 года улицы города стали заполняться грузами, поступающими из США. Через Владивосток прошло 8 миллионов тонн помощи, почти половина всего, что шло по ленд-лизу.
1: Вражеские подводные лодки подстерегали советские суда, нападали и топили их. Порой гибель приходила с воздуха, когда на корабли пикировали вражеские самолеты. В этих условиях нашим морякам нужно было доставлять грузы, вести караваны, помогать фронту.
2: Из Владивостока на военные действия уходили отряды крейсеров и группы других военных кораблей. И главной целью была оборона Владивостока и нарушение морских военных перевозок противника в Японском море.
1: К 1941 году в составе флота находились 14 подводных лодок, а во время войны было сдано еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. 6 из них были награждены орденами Красного Знамени, 2 присвоено звание гвардейских. Владивостокцы воевали на всех фронтах. В обороне Москвы участвовали стрелковые и танковые дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морякам не успели заменить форму одежды и выдать маскировочные халаты, из-за чего на белом снегу очень выделялись черные бушлаты. Именно тогда, под Москвой, Владивостокская морская пехота была названа немцами «Черная смерть».
2: Приморцы защищали Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Всего из Владивостока на фронт ушли более 70 тысяч человек, 13 тысяч погибли на полях сражений.
1: Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
2: 9 мая 1945 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил в эфире о безоговорочной капитуляции Германии. Вот отрывок из репортажа в газете «Красное знамя» о том, как город встретил это известие.
3: Владивосток ликует. Залитые ослепительным весенним солнцем здания расцвечены лозунгами и флагами. Толпы празднично одетых людей заполняют улицы. Победа! Вот девушки-подружки, обнявшись, смеются и плачут от радости. Над улицей возникает целый вихрь разноцветных листовок, и сотни рук тянутся за ними, стремясь поймать листок бумаги, где написано желанное, заветное, прекрасное слово «Победа».
2: Когда война закончилась на Западе, на Дальнем Востоке она еще продолжалась. И снова владивостокцы проявили примеры стойкости, мужества и героизма. Многие операции вошли в историю военного искусства. Бои под Муданцзяном, Харбином, десантные операции на Сахалине и Курилах.
1: В память о тихоокеанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны против Японии, в 1982 году на Корабельной набережной был торжественно открыт мемориальный ансамбль «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Он состоит из корабля-музея, подводной лодки С-56, форума памяти с вечным огнем и стены славы героев.
2: В 2010 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Город воинской славы, город Владивосток. Подвиг воинов наших на века ты сберег. Мир на родине спится, ведь с утра до утра здесь, на страже границы, на посту крейсера. Город воинской славы, ты на все времена, и форпост, и застава. Будь спокойна, страна. Ты герой наш по праву, с непростою судьбой. Город воинской славы. Мы гордимся тобой.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Другие акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». И мы продолжаем нашу беседу. Татьяна, как объяснить людям, что если все жители приграничья уедут, война пойдет дальше?
2: Допустим, я родом из деревни. Деревни моей нет. И даже могилок нет. Поэтому как можно уехать? И куда можно уехать? Если мы оставим границу, то фронт придет туда, куда мы уедем. У меня муж погиб в 14-м, еще когда не было СВО. Когда в Одессе разбили Дом профсоюзов, он один из первых уехал из Белгородчины защищать Донбасс. И поэтому, когда все произошло в 22-м году, 24-го ребята зашли, с 26-го мы уже были с горячим чаем, с пирогами, с блинами. Мы понимали, что ребятам нужна помощь. Все необходимое, что нужно было в полевых этих условиях, потому что было трудно. А потом переросло это в более масштабное уже. Пошли первые раненые в госпиталя, нужно было тоже все. И по сегодняшний день. И уехать – это значит предать ребят. Это предать родину, предать свой дом, себя предать, понимаете? Ведь многие уехали из города, многие не смогли принять ту ситуацию, которая сейчас у нас. Большинство людей, я говорю, знаете, как отважные, живут, каждый день ездим под дронами на работу, детей в садик, школа и прочее подобное. Поэтому мы здесь с нашими защитниками и надеемся, все будет хорошо.
1: Вы с самого начала вместе втроем?
2: Нет. С Наташей мы познакомились.
3: 8 марта.
2: 8 марта. Звонит мне женщина и говорит, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы помогаете нашим защитникам, я бы хотела присоединиться. Так появилась у нас Наташа. И по сегодняшний день вот мы, как говорится, у руля.
1: А Марина как присоединилась?
4: Первый клич по городу прошел 20 марта. Это когда, наверное, объединили вот всех жителей, что нашим ребятам необходимы теплые вещи. Так как это был уже март, мы понимали, что ребята пошли, у кого-то порвалось что-то, сгорело. Нужны были вещи, еда. До этого мы с мужем старались помогать, видим там ребят. Сломались или еще что-то. Спрашивали, какая нужна помощь. Потом, где-то через несколько месяцев, ближе к осени, я встретила Татьяну на одной из позиций у ребят-срочников. И мне захотелось с Натальей и с Татьяной работать. Потому что одному очень тяжело. Когда группа — это сила, это можно сделать многое, помочь большим и присоединить еще таких же единомышленников, которые готовы помочь. И ты уже знаешь, что действительно вот эта помощь дойдет, потому что многие же люди сомневались. А, я дам, там как бы вы не довезете, или не нужно это есть. Угу. Вот так познакомились, и вот с того момента...
1: Но мне кажется, таких людей нет в вашей группе, которые сомневаются.
4: Сейчас нет. Знаете, у нас есть девчонки, которые готовят кушать ребятам в любое время дня и ночи. Только стоит написать в чат, девчонки, нужно там что-то приготовить. Все готовы. Неважно, 2 часа ночи, 3 часа ночи, но она встанет, пирожки, салаты, холодцы, котлеты, трубочки, колбаски сливочные. И за каждую, честно могу сказать, гордость берет, что вот есть такие люди, которые помогают не только вот они сами, но и их детки. Они приучают детей точно так же любить нашу родину, помогать тем, кому нужна эта помощь на данный момент.
1: Был ли какой-то необычный запрос от наших бойцов?
2: Был у нас такой момент, когда танкисты на сватовском направлении, тренажки, пишут смс. Татьяна, нужен ключ 72. Не ключи, а ключ.
1: Для тех, у кого нет представления о ключе, хотя бы примерно скажите размер. Вот от кончиков пальцев на руке и до какой?
2: Ладошка. Ключ. Такой огромный. Угу. Мы, значит, в поисках. Начали звонить по всем
3: организациям, искали, спрашивали.
2: Комбайнеры,
3: трактористы. Где ключ? У всех глаза на лоб.
2: У всех был вопрос, зачем им такой ключ? Мы ключ нашли в Королеве.
4: Оля позвонила, наша девочка, которая в Королеве. У них тоже там своя группа, и они нам очень хорошо помогали и помогают. Самое главное, что когда привезли мы этот ключ нашим бойцам, у нас даже видео есть, они долго смеялись. Оказывается, им нужен был набор на 72 прибора. Они 72-го размера.
1: Получается, что заявка была неправильно сформулирована.
4: Да, она неправильно сформулирована, а мы ее неправильно восприняли. Ну, так получилось.
1: Пригодился этот
4: ключ? Конечно, пригодился. Все ребята, которые выехали к нам на встречу, смеялись очень долго. Они каждый раз, при каждой встрече, они нам его вспоминали. Так что истории бывают всякие разные.
1: Какая помощь нужна вам самим?
4: Поддержка. На сегодняшний день у нас 300 человек, а активные, ну, человек 200. Это те, много. Которые шьют, вяжут, готовят. У нас многие девочки, ребята многие, технику ремонтируем, багги варим. У нас большой объем работы. Мы вроде бы такая маленькая группа, но очень живая. Я работаю на заводе посменно, да? 2 дня работаю, 2 дня выходных. Я 2 дня еще на работе, а у меня уже все расписано. Поэтому, слава богу, вот есть такие люди. Марина, Наталья, они с мужем включаются в те дни, когда мы...
3: Когда Таня на работе, да. А работаем мы.
1: Скажите, бывают ли споры в вашей группе? Если да, как решаете?
4: Споры бывают, наверное, везде. Точно так и у нас. Стараемся все это сгладить, урегулировать. Да вы знаете, а долго и никто и не обижается. Они все понимают, что если мы распадемся, что будет дальше? Представляете, ребята организовали помещение. Ребятам помогаем ремонтировать технику. Подорвался, разбили, что-то полетело. Где-то искать эту мастерскую, где дорого, то у нас ребята это делают сами, не щадя себя, всю душу отдают для ребят, для наших защитников, поэтому работаем.
3: Я вот скажу еще по поводу спора. Вы знаете, спор, наверное, и должен быть, потому что он тоже регулирует, да? Но самое главное, что у нас нет злобы. Вот это важно. Да, мы можем и поругаться, мы можем пообижаться, но это, естественно, недолго, это важно.
1: О чем вы мечтаете?
3: Нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг МИД 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Роботи за праве діло.
1: Ми не вздрогли на повещание ада. Мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
2: Мама.
4: Мама.
2: Мама, я вернулся.
5: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
6: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
5: Александр, каким было ваше детство?
7: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
5: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
7: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и в сам город Пензу.
5: Как вы попали на СВО?
7: Я, в принципе, собирался с самого начала. Просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
5: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
7: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
5: Как ранение получили?
7: В направлении Белогородском, как раз таки под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
5: Помощь себе сами оказывали?
7: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что в принципе я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и можно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время был в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
5: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
7: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, ни никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
5: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
7: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
7: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, или спрашивают, как я все это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
7: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
5: Истории вернувшихся домой.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Здорово, Костромов!
2: Здоровенько!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый, я мню!
1: Умните!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: твое и мое.
1: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
2: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Стараться охватить все, что у нас случалось в мире в рамках одной небольшой передачи, я даже пытаться не стану. Потому крупными мазками и галопом. Не только по Европам. Саммит НАТО в Турции был унылым до полной предсказуемости. Дональда Фредовича, причем во всех, даже самых потаенных местах, увлеченно вылизывал генсек альянса Рютте. Трамп при этом откровенно глумился над вассалами и требовал себе Гренландию. Облизывающие усиленно делали вид, что у них врожденная глухота. И она внезапно обострилась. Донни мастерски соскочил с ракетного вопроса, пообещал Укрфюреру лицензию на производство перехватчиков «Патриот» для Украины. То, что для производства, кроме лицензии, требуется построить сам сложнейший по технологиям завод, найти по всему миру остро дефицитнейшие комплектующие, изыскать и обучить высококвалифицированный персонал и прочее по мелочи. А весь этот процесс у Германии и Японии, которые уже имеют такие лицензии, занял годы. А Трампу что? Ему пообещать нетрудно. Морковка перед осликом. Пущай бегает. А там, как говорится, кто быстрее сдохнет. Либо шах, либо и шаг. Макрон, бритиши. Все прекрасно понимают, что наладить сверхсложное, буквально штучное производство на украинской производственной базе просто невозможно. По пиару много. Ну, они смогли. С нас-то спрос какой? Мы-то всей душой. Снова пиар-перемога. Киевский наемный клоун принуждает Россию к миру. А для убедительности создают новые коалиции. Дело в том, что Киев полностью исчерпал запас американских противоракет. И теперь наши «Искандеры», которые стали посещать Киев с завидной регулярностью, сбивать просто нечем. И перспектив на будущее не просматривается. Ну и что же дальше? Развязанная нагло саксами руками киевских нацистских марионеток инфраструктурная война вернулась и ударила бумерангом по оставшейся территории бывшей Украины. Создали в России проблемы на заправках. Получите тотальный вынос своих заправок по всей территории. И не только заправок. Горят цистерны, горят стоянки бензовозов, горит газовая инфраструктура и свет с перебоями. Устроили террор кораблям в Азовском море? Получите тотальный вынос всей оставшейся вашей портовой инфраструктуры в море Черном и уничтожение кораблей, которые задействованы в снабжении боевиков ВСУ. Захотели устроить срыв курортного сезона в Крыму? Одесса, единственный оставшийся сегодня курортный регион Украины, сейчас выхватывает зеркально. Как-то сразу переможные реляции на сопродельной, противной нам стороне подутихли. Кстати, а вы заметили, как именно Минобороны нашей страны сегодня докладывает об ударах по объектам на территории бывшей Украины? Заместитель генерального директора по радиовещанию ГТРК, журналист Андрей Медведев, очень точно подметил. С одной стороны, дается перечень пораженных объектов в виде отчет, подтверждение поражения. А с другой, все это выдают довольно буднично. Сообщаем, мы день за днем последовательно все снесем, до чего дотянемся. Укронацисты так мечтали качнуть Россию изнутри до зимы, ибо они следующую зиму просто пережить уже не смогут. Зеленский вон даже утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на державу-агрессора для побуждения к окончанию войны. А в итоге вместо вожделенного бензинового Майдана в России получил у себя Майдан картонный. Клоун постоянно забывает, что его наняли, и пытается что-то там такое делать от себя, чтобы сидеть только самому на распиле финансовых потоков. Ага, там, где он учился воровать, его хозяева преподавали. С 2022 года война кардинально поменялась. В мое время каждый знал этот рассказ о разговоре с ветераном. А сколько людей вы убили за время войны? Ни одного. А откуда у вас столько наград? Фашистов убивал. Время от времени повторять это надо. Если на секунду допустить, что враг победит, кровь и ужас Курского приграничья будут масштабированы на всю страну. Если на секунду допустить, что мы остановимся раньше, чем дело будет доделано, в будущем неизбежно придется продолжать. И в условиях более неблагоприятных, чем сейчас. Армия свое дело делает и доделает. И для того, чтобы это состоялось, наша обязанность продолжать быть ей опорой. С терпением и выдержкой в любых условиях и без оглядки на календарь. Народный фронт – платформа, очень много сделавшая и делающая и для победы, и вообще для страны. И разговор Верховного с его активистами на форуме «Все для победы» откровенный и искренний был, конечно, и формой благодарности за их дела. Нас ждет победа. Это значит, что на оставшуюся часть пути к ней надо запастись дыханием. Но вместе пройти эту часть – вопрос только в нашей воле и только наших усилий. Проблемы с нефтепродуктами в моменте есть, но ситуация будет выправляться. Честное признание трудностей, которое врагу удалось создать, и ответственное обязательство с ними справиться, которое довольно много где уже начало выполняться. А бить будем зеркально, только в разы мощнее. И противник это уже чувствует и почувствует того хуже. Отвечать придется не просто боками, а сползанием в такую катастрофу, что прошлая зима в сравнении сойдет за счастье. Сползанием именно в то состояние, которое изо всех сил пытаются устроить нам. В соответствии со всем сказанным, дело до конца и доведем.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

Осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: Тихо листаешь страницы тетради. Почерк.

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокат.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июля, в регионе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 25-28 градусов. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На побережье Японского моря, на полуострове Муравьёва-Амурского, расположен гордый Владивосток. Этот город-порт стал воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.
2: Владивосток основан 2 июля 1860 года по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Он формировался как военно-морская база России на Тихоокеанском побережье. За всю историю ни один из приближавшихся к его стенам противников так и не решился на штурм. В годы Первой мировой город стал единственным военным портом Российской империи, недоступным для германского флота. Он был превращен в важнейшую базу снабжения русской армии союзниками по Антанте.
1: В период с 1922 по 1925 год боевые корабли из Владивостока принимали активное участие в изгнании японских интервентов с Северного Сахалина и в очистке российских вод от американских, канадских и японских браконьеров.
2: Накануне начала Великой Отечественной войны город был наиболее сильной военной базой СССР в бассейне Тихого океана. На островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова, были построены батареи крупного и среднего калибра.
1: Морскую безопасность обеспечивал базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот. Воздушным щитом служили 500 боевых самолетов.
2: 22 июня в 9 утра командующий Тихоокеанским флотом Иван Юмашев получил телеграмму от адмирала Николая Кузнецова. В ней был приказ подготовиться отразить нападение Японии.
1: Японские войска располагались всего в 125 километрах от Владивостока. Союзник Германии продолжал наращивать военную мощь. В первый год войны численность японских солдат и офицеров выросла до 1 миллиона, стало в 2 раза больше танков и в 3 раза больше самолетов.
2: С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять его и Дальний Восток. 26 июня 41-го нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ об установке на подходах к городу 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин.
1: К серьезной обороне готовили и сам город. Жители рыли в окрестностях доты и противотанковые рвы. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Создавались спецгруппы НКВД, которые в случае оставления города должны были взорвать все жизненно важные объекты.
2: В сентябре 1941-го жители Дальнего Востока начали проходить военную подготовку. В учебных центрах, созданных при воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мужчин учили на пулеметчиков и минометчиков, женщин – на медсестер. Создавались группы противовоздушной обороны и партизанские отряды.
1: Владивосток и Приморье в годы войны не голодали, в отличие от северных регионов страны. К 1941 году в крае работали 4 колхоза-миллионника. 80% продуктов они отдавали стране.
2: Жители активно добывали рыбу и морепродукты. Сады и придомовые клумбы быстро распахали под огороды.
1: Приморье стало надежным тылом, обеспечивающим фронт вооружением, продовольствием и транспортом.
2: Особая страница военной поры – героизм моряков торгового и транспортного флота. Уже осенью 1941 года улицы города стали заполняться грузами, поступающими из США. Через Владивосток прошло 8 миллионов тонн помощи, почти половина всего, что шло по ленд-лизу.
1: Вражеские подводные лодки подстерегали советские суда, нападали и топили их. Порой гибель приходила с воздуха, когда на корабли пикировали вражеские самолеты. В этих условиях нашим морякам нужно было доставлять грузы, вести караваны, помогать фронту.
2: Из Владивостока на военные действия уходили отряды крейсеров и группы других военных кораблей. и главной целью была оборона Владивостока и нарушение морских военных перевозок противника в Японском море.
1: К 1941 году в составе флота находились 14 подводных лодок, а во время войны было сдано еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. 6 из них были награждены орденами Красного Знамени, 2 присвоено звание гвардейских. Владивостокцы воевали на всех фронтах. В обороне Москвы участвовали стрелковые и танковые дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морякам не успели заменить форму одежды и выдать маскировочные халаты, из-за чего на белом снегу очень выделялись черные бушлаты. Именно тогда, под Москвой, Владивостокская морская пехота была названа немцами «Черная смерть».
2: Приморцы защищали Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Всего из Владивостока на фронт ушли более 70 тысяч человек, 13 тысяч погибли на полях сражений.
1: Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
2: 9 мая 1945 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил в эфире о безоговорочной капитуляции Германии. Вот отрывок из репортажа в газете «Красное знамя» о том, как город встретил это известие.
3: Владивосток ликует. Залитые ослепительным весенним солнцем здания расцвечены лозунгами и флагами. Толпы празднично одетых людей заполняют улицы. Победа! Вот девушки-подружки, обнявшись, смеются и плачут от радости. Над улицей возникает целый вихрь разноцветных листовок, и сотни рук тянутся за ними, стремясь поймать листок бумаги, где написано желанное, заветное, прекрасное слово «Победа».
2: Когда война закончилась на Западе, на Дальнем Востоке она еще продолжалась. И снова владивостокцы проявили примеры стойкости, мужества и героизма. Многие операции вошли в историю военного искусства. Бои под Муданцзяном, Харбином, десантные операции на Сахалине и Курилах.
1: В память о тихоокеанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны против Японии, в 1982 году на Корабельной набережной был торжественно открыт мемориальный ансамбль «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Он состоит из корабля-музея, подводной лодки С-56, форума памяти с вечным огнем и стены славы героев.
2: В 2010 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Город воинской славы, город Владивосток. Подвиг воинов наших на века ты сберег. Мир на родине спится, ведь с утра до утра здесь, на страже границы, на посту крейсера. Город воинской славы, ты на все времена, и форпост, и застава, будь спокойна, страна. Ты герой наш по праву, с непростою судьбой. Город воинской славы. Мы гордимся тобой.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: стал седым.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». И мы продолжаем нашу беседу. Татьяна, как объяснить людям, что если все жители приграничья уедут, война пойдет дальше?
2: Допустим, я родом из деревни. Деревни моей нет. И даже могилок нет. Поэтому как можно уехать? И куда можно уехать? Если мы оставим границу, то фронт придет туда, куда мы уедем. У меня муж погиб в 14-м, еще когда не было СВО. Когда в Одессе разбили Дом профсоюзов, он один из первых уехал из Белгородчины защищать Донбасс. И поэтому, когда все произошло в 22-м году, 24-го ребята зашли, с 26-го мы уже были с горячим чаем, с пирогами, с блинами. Мы понимали, что ребятам нужна помощь. Все необходимое, что нужно было в полевых этих условиях, потому что было трудно. А потом переросло это в более масштабное уже. Пошли первые раненые в госпиталя, нужно было тоже все. И по сегодняшний день. И уехать – это значит предать ребят. Это предать родину, предать свой дом, себя предать, понимаете? Ведь многие уехали из города, многие не смогли принять ту ситуацию, которая сейчас у нас. Большинство людей, я говорю, знаете, как отважные, живут, каждый день ездим под дронами на работу, детей в садик, школа и прочее подобное. Поэтому мы здесь с нашими защитниками и надеемся, все будет хорошо.
1: Вы с самого начала вместе втроем?
2: Нет. С Наташей мы познакомились.
3: 8 марта.
2: 8 марта. Звонит мне женщина и говорит, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы помогаете нашим защитникам, я бы хотела присоединиться. Так появилась у нас Наташа. И по сегодняшний день вот мы, как говорится, у руля.
1: А Марина как присоединилась?
4: Первый клич по городу прошел 20 марта. Это когда, наверное, объединили вот всех жителей, что нашим ребятам необходимы теплые вещи. Так как это был уже март, мы понимали, что ребята пошли, у кого-то порвалось что-то, сгорело, нужны были вещи, еда. До этого мы с мужем старались помогать, видим там ребят, сломались или еще что-то. Спрашивали, какая нужна помощь. Потом где-то через несколько месяцев, ближе к осени, я встретила Татьяну на одной из позиций у ребят-срочников. И мне захотелось с Натальей, с Татьяной работать. Потому что одному очень тяжело. Когда группа – это сила, это можно сделать многое, помочь большим и присоединить еще таких же единомышленников, которые готовы помочь. И ты уже знаешь, что действительно вот эта помощь дойдет, потому что многие же люди сомневались. А, я дам, там как бы вы не довезете, или не нужно это есть. Угу. Вот так познакомились, и вот с того момента...
1: Но мне кажется, таких людей нет в вашей группе, которые сомневаются.
4: Сейчас нет. Знаете, у нас есть девчонки, которые готовят кушать ребятам в любое время дня и ночи. Только стоит написать чат, девчонки, нужно там что-то приготовить. Все готовы. Неважно, 2 часа ночи, 3 часа ночи, но она встанет, пирожки, салаты, холодцы, котлеты, трубочки, колбаски сливочные. И за каждую, честно могу сказать, гордость берет, что вот есть такие люди, которые помогают не только вот они сами, но и их детки. Они приучают детей точно так же любить нашу родину, помогать тем, кому нужна эта помощь на данный момент.
1: Был ли какой-то необычный запрос от наших бойцов?
2: Был у нас такой момент, когда танкисты на Сватовском направлении, тренажки, пишут СМС. Татьяна, нужен ключ 72. Не ключи, а ключ.
1: Для тех, у кого нет представления о ключе, хотя бы примерно скажите это... размер. Вот от кончиков пальцев на руке и до какой?
2: Ладошка. Ключ. Такой огромный. Угу. Мы, значит, в поисках. Начали звонить по всем
3: организациям, искали, спрашивали.
2: Комбайнеры,
3: трактористы. Где ключ? У всех глаза на лоб.
2: У всех был вопрос, зачем им такой ключ? Мы ключ нашли в Королеве.
4: Оля позвонила, наша девочка, которая в Королеве, у них тоже там своя группа, и они нам очень хорошо помогали и помогают. Самое главное, что когда привезли мы этот ключ нашим бойцам, у нас даже видео есть, они долго смеялись. Оказывается, им нужен был набор на 72 прибора. Они 72-го размера.
1: Получается, что заявка была неправильно сформулирована.
4: Да. Она неправильно сформулирована, а мы ее неправильно восприняли. Ну, так получилось.
1: Пригодился этот
4: ключ? Конечно, пригодился. Все ребята, которые выехали к нам на встречу, смеялись очень долго. Они каждый раз, при каждой встрече, они нам его вспоминали. Так что истории бывают всякие разные.
1: Какая помощь нужна вам самим?
4: Поддержка. На сегодняшний день у нас 300 человек, а активные человек 200. Это те, много. Которые шьют, вяжут, готовят. У нас многие девочки, ребята многие, технику ремонтируем, багги варим. У нас большой объем работы. Мы вроде бы такая маленькая группа, но очень живая. Я работаю на заводе посменно, да? 2 дня работаю, 2 дня выходных. Я 2 дня еще на работе, а у меня уже все расписано. Поэтому, слава богу, вот есть такие люди. Марина, Наталья, они с мужем включаются в те дни, когда мы...
3: Когда Таня на работе, да. А работаем мы.
1: Скажите, бывают ли споры в вашей группе? Если да, как решаете?
4: Споры бывают, наверное, везде. Точно так и у нас. Стараемся все это сгладить, урегулировать. Да вы знаете, а долго и никто и не обижается. Они все понимают, что если мы распадемся, что будет дальше? Представляете, ребята организовали помещение. Ребятам помогаем ремонтировать технику. Подорвался, разбили, что-то полетело. Где-то искать эту мастерскую, где дорого, то у нас ребята это делают сами. Не щадя себя, всю душу отдают для ребят, для наших защитников. Поэтому работаем.
3: Я вот скажу еще по поводу спора. Вы знаете, спор, наверное, и должен быть, потому что он тоже регулирует, да? Но самое главное, что у нас нет злобы. Вот это важно. Да, мы можем и поругаться, мы можем пообижаться, но это, естественно, недолго. Это важно.
1: О чем вы мечтаете?
3: Нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч. Thank you.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

пару скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: остатки уходят. Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
10: Александр, каким было ваше детство?
12: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
10: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
12: С мамой были хорошие отношения, постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником, так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства, писали стихи, которые публиковали в местных газетах, ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
10: Как вы попали на СВО?
12: Я, в принципе, собирался с самого начала, просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
10: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
12: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
10: Как ранения получили?
12: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
10: Помощь себе сами оказывали?
12: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки прооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
10: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
12: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, ни никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам, всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
10: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
12: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается, я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
6: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
12: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахожу в день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию. И даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни. Они спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
6: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
12: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
9: Истории вернувшихся

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Метеор, метеор, буря 32 на 5.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

тобою родила. Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: Тополь и Керчь.
1: Радио З. Звук отечества, что громок и понятен.

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час. Но не предашь забвенья

0: цунами.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На побережье Японского моря, на полуострове Муравьёва-Амурского, расположен гордый Владивосток. Этот город-порт стал воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.
2: Владивосток основан 2 июля 1860 года по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Он формировался как военно-морская база России на Тихоокеанском побережье. За всю историю ни один из приближавшихся к его стенам противников так и не решился на штурм. В годы Первой мировой город стал единственным военным портом Российской империи, недоступным для германского флота. Он был превращен в важнейшую базу снабжения русской армии союзниками по Антанте.
1: В период с 1922 по 1925 год боевые корабли из Владивостока принимали активное участие в изгнании японских интервентов с Северного Сахалина и в очистке российских вод от американских, канадских и японских браконьеров.
2: Накануне начала Великой Отечественной войны город был наиболее сильной военной базой СССР в бассейне Тихого океана. На островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова были построены батареи крупного и среднего калибра.
1: Морскую безопасность обеспечивал базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот. Воздушным щитом служили 500 боевых самолетов.
2: 22 июня в 9 утра командующий Тихоокеанским флотом Иван Юмашев получил телеграмму от адмирала Николая Кузнецова. В ней был приказ подготовиться отразить нападение Японии.
1: Японские войска располагались всего в 125 километрах от Владивостока. Союзник Германии продолжал наращивать военную мощь. В первый год войны численность японских солдат и офицеров выросла до 1 миллиона, стало в 2 раза больше танков и в 3 раза больше самолетов.
2: С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять его и Дальний Восток. 26 июня 41-го нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ об установке на подходах к городу 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин.
1: К серьезной обороне готовили и сам город. Жители рыли в окрестностях доты и противотанковые рвы. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Создавались спецгруппы НКВД, которые в случае оставления города должны были взорвать все жизненно важные объекты.
2: В сентябре 1941-го жители Дальнего Востока начали проходить военную подготовку. В учебных центрах, созданных при воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мужчин учили на пулеметчиков и минометчиков, женщин – на медсестер. Создавались группы противовоздушной обороны и партизанские отряды.
1: Владивосток и Приморье в годы войны не голодали, в отличие от северных регионов страны. К 1941 году в крае работали 4 колхоза-миллионника. 80% продуктов они отдавали стране.
2: Жители активно добывали рыбу и морепродукты. Сады и придомовые клумбы быстро распахали под огороды.
1: Приморье стало надежным тылом, обеспечивающим фронт вооружением, продовольствием и транспортом.
2: Особая страница военной поры – героизм моряков торгового и транспортного флота. Уже осенью 1941 года улицы города стали заполняться грузами, поступающими из США. Через Владивосток прошло 8 миллионов тонн помощи, почти половина всего, что шло по ленд-лизу.
1: Вражеские подводные лодки подстерегали советские суда, нападали и топили их. Порой гибель приходила с воздуха, когда на корабли пикировали вражеские самолеты. В этих условиях нашим морякам нужно было доставлять грузы, вести караваны, помогать фронту.
2: Из Владивостока на военные действия уходили отряды крейсеров и группы других военных кораблей. И главной целью была оборона Владивостока и нарушение морских военных перевозок противника в Японском море.
1: К 1941 году в составе флота находились 14 подводных лодок, а во время войны было сдано еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. 6 из них были награждены орденами Красного Знамени, 2 присвоено звание гвардейских. Владивостокцы воевали на всех фронтах. В обороне Москвы участвовали стрелковые и танковые дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морякам не успели заменить форму одежды и выдать маскировочные халаты, из-за чего на белом снегу очень выделялись черные бушлаты. Именно тогда, под Москвой, Владивостокская морская пехота была названа немцами «Черная смерть».
2: Приморцы защищали Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Всего из Владивостока на фронт ушли более 70 тысяч человек, 13 тысяч погибли на полях сражений.
1: Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
2: 9 мая 1945 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил в эфире о безоговорочной капитуляции Германии. Вот отрывок из репортажа в газете «Красное знамя» о том, как город встретил это известие.
3: Владивосток ликует. Залитые ослепительным весенним солнцем здания расцвечены лозунгами и флагами. Толпы празднично одетых людей заполняют улицы. Победа! Вот девушки-подружки, обнявшись, смеются и плачут от радости. Над улицей возникает целый вихрь разноцветных листовок, и сотни рук тянутся за ними, стремясь поймать листок бумаги, где написано желанное, заветное, прекрасное слово «Победа».
2: Когда война закончилась на Западе, на Дальнем Востоке она еще продолжалась. И снова владивостокцы проявили примеры стойкости, мужества и героизма. Многие операции вошли в историю военного искусства. Бои под Муданьцзяном, Харбином, десантные операции на Сахалине и Курилах.
1: В память о тихоокеанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны против Японии, в 1982 году на Корабельной набережной был торжественно открыт мемориальный ансамбль «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Он состоит из корабля-музея, подводной лодки С-56, форума памяти с вечным огнем и стены славы героев.
2: В 2010 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Город воинской славы, город Владивосток. Подвиг воинов наших на века ты сберег. Мир на родине спится, ведь с утра до утра здесь, на страже границы, на посту крейсера. Город воинской славы, ты на все времена, и форпост, и застава, будь спокойна, страна. Ты герой наш по праву, с непростою судьбой. Город воинской славы. Мы гордимся тобой.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы,

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». И мы продолжаем нашу беседу. Татьяна, как объяснить людям, что если все жители приграничья уедут, война пойдет дальше?
2: Допустим, я родом из деревни. Деревни моей нет. И даже могилок нет. Поэтому как можно уехать? И куда можно уехать? Если мы оставим границу, то фронт придет туда, куда мы уедем. У меня муж погиб в 14-м, еще когда не было СВО. Когда в Одессе разбили Дом профсоюзов, он один из первых уехал из Белгородчины защищать Донбасс. И поэтому, когда все произошло в 22-м году, 24-го ребята зашли, с 26-го мы уже были с горячим чаем, с пирогами, с блинами. Мы понимали, что ребятам нужна помощь. Все необходимое, что нужно было в полевых этих условиях, потому что было трудно. А потом переросло это в более масштабное уже. Пошли первые раненые в госпиталя, нужно было тоже все. И по сегодняшний день. И уехать – это значит предать ребят. Это предать родину, предать свой дом, себя предать, понимаете? Ведь многие уехали из города, многие не смогли принять ту ситуацию, которая сейчас у нас. Большинство людей, я говорю, знаете, как отважные, живут, каждый день ездим под дронами на работу, детей в садик, школа и прочее подобное. Поэтому мы здесь с нашими защитниками и надеемся, все будет хорошо.
1: Вы с самого начала вместе втроем?
2: Нет. С Наташей мы познакомились.
3: 8 марта.
2: 8 марта. Звонит мне женщина и говорит, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы помогаете нашим защитникам, я бы хотела присоединиться. Так появилась у нас Наташа. И по сегодняшний день вот мы, как говорится, у руля.
1: А Марина как присоединилась?
4: Первый клич по городу прошел 20 марта. Это когда, наверное, объединили вот всех жителей, что нашим ребятам необходимы теплые вещи. Так как это был уже март, мы понимали, что ребята пошли, у кого-то порвалось что-то, сгорело. Нужны были вещи, еда. До этого мы с мужем старались помогать, видим там ребят. Сломались или еще что-то. Спрашивали, какая нужна помощь. Потом, где-то через несколько месяцев, ближе к осени, я встретила Татьяну на одной из позиций у ребят-срочников. И мне захотелось с Натальей и с Татьяной работать. Потому что одному очень тяжело. Когда группа – это сила, это можно сделать многое, помочь большим и присоединить еще таких же единомышленников, которые готовы помочь. И ты уже знаешь, что действительно вот эта помощь дойдет, потому что многие же люди сомневались. А, я дам, там как бы вы не довезете, или не нужно это есть. Угу. Вот так познакомились, и вот с того момента...
1: Но мне кажется, таких людей нет в вашей группе, которые сомневаются.
4: Сейчас нет. Знаете, у нас есть девчонки, которые готовят кушать ребятам в любое время дня и ночи. Только стоит написать чат девчонки, нужно там что-то приготовить. Все готовы. Неважно, 2 часа ночи, 3 часа ночи, но она встанет, пирожки, салаты, холодцы, котлеты, трубочки, колбаски сливочные. И за каждую, честно могу сказать, гордость берет, что вот есть такие люди, которые помогают не только вот они сами, но и их детки. Они приучают детей точно так же любить нашу родину, помогать тем, кому нужна эта помощь на данный момент.
1: Был ли какой-то необычный запрос от наших бойцов?
2: Был у нас такой момент, когда танкисты на Сватовском направлении, тренажки, пишут СМС. Татьяна, нужен ключ 72. Не ключи, а ключ.
1: Для тех, у кого нет представления, да, ключи, для... хотя бы примерно, скажите это... размер. Вот от кончиков пальцев на руке и до какой?
2: Ладошка. Ключ. Такой огромный. Угу. Мы, значит, в поисках. Начали звонить по всем
3: организациям, искали, спрашивали.
2: Комбайнеры,
3: где
2: трактористы.
3: Ключ? У всех глаза на лоб.
2: У всех был вопрос, какой? Зачем им такой ключ? Мы ключ нашли в Королеве. Оля позвонила, наша девочка, которая в Королеве, у них тоже там своя группа, и они нам очень хорошо помогали и помогают. Самое главное, что когда привезли мы этот ключ нашим бойцам, у нас даже видео есть, они долго смеялись. Оказывается, им нужен был набор на 72 прибора. Они 72 размера.
1: Получается, что заявка была неправильно сформулирована.
2: Да, она неправильно сформулирована, а мы ее неправильно восприняли. Ну, так получилось.
1: Пригодился этот
2: ключ? Конечно, пригодился. Все ребята, которые выехали к нам на встречу, смеялись очень долго. Они каждый раз, при каждой встрече, они нам его вспоминали. Так что истории бывают всякие разные.
1: Какая помощь нужна вам самим?
2: Поддержка. На сегодняшний день у нас 300 человек, а активные, но человек 200. Это те, много. Которые шьют, вяжут, готовят. У нас многие девочки, ребята многие, технику ремонтируем, багги варим. У нас большой объем работы. Мы вроде бы такая маленькая группа, но очень живая. Я работаю на заводе посменно, да? 2 дня работаю, 2 дня выходных. Я 2 дня еще на работе, а у меня уже все расписано. Поэтому, слава богу, вот есть такие люди. Марина, Наталья, они с мужем включаются в те дни, когда мы...
3: Катя, Таня на работе, да. А работаем мы.
1: Скажите, бывают ли споры в вашей группе? Если да, как решаете?
2: Споры бывают, наверное, везде. Точно так и у нас. Стараемся все это сгладить, урегулировать. Да вы знаете, а долго и никто и не обижается. Они все понимают, что если мы распадемся, что будет дальше? Представляете, ребята организовали помещение. Ребятам помогаем ремонтировать технику. Подорвался, разбили, что-то полетело. Где-то искать эту мастерскую, где дорого, то у нас ребята это делают сами, не щадя себя, всю душу отдают для ребят, для наших защитников, поэтому работаем.
3: Я вот скажу еще по поводу спора. Вы знаете, спор, наверное, и должен быть, потому что он тоже регулирует, да? Но самое главное, что у нас нет злобы. Вот это важно. Да, мы можем и поругаться, мы можем пообижаться, но это, естественно, недолго, это важно.
1: О чем вы мечтаете?
3: Нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Корабли постоят.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
7: Александр, каким было ваше детство?
9: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
7: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
9: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и в сам город Пензу.
7: Как вы попали на СВО?
9: Я, в принципе, собирался с самого начала, просто затягивался немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
7: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
9: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
7: Как ранения получили?
9: В направлении Белогородском, как раз таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
7: Помощь себе сами оказывали?
9: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины. Самостоятельно дополз до лесополки. Психологически я понимал, что в принципе я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз таки пооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
7: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
9: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
7: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
9: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
7: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
9: Отличное. Занимаюсь спортом также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахожу день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, или спрашивают, как все это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
9: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
7: Истории вернувшихся домой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Корпуса охрана в черной форме

0: детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Матушка Россия, на свете.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 20 июля, по области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы до 27-30 градусов жары. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а после

0: еще он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

бесконечной. Не хочу я и не могу, на земле ведь никто не вечный. Я не знаю.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова: «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
1: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
2: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. И будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
2: быть
1: свежим.
2: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное, страшно.
2: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанности. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызов родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
2: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
1: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что и коль случается такая ситуация, то две стороны, и родитель, и общественность в образовательном учреждении просто просмотрели. Так получается?
2: Я бы, наверное, разделил до трех.
3: А на заводе батя пуль отливал, по рюмочке рябину и в субботу упивал, а я ходил с гитарой.
2: Ясности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
1: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые, по вашей версии, должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
2: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
1: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
2: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
1: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
2: Ну, в первую очередь, конечно, родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
1: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
2: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек — такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
1: Как? Это понизить чужую, да?
2: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. И поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
1: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
2: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
2: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно кому-то?
2: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что что? Страшно людям?
2: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
4: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.
2: Как вы знаете? Духовная врачебница.
1: То есть?
2: Духовная больница. То есть человек, он, который
1: разные...
2: переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне. Я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего нога. Насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
2: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
2: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну, вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
2: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
2: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть».
2: Да.
1: Я прям очень согласна с этой фразой.

сердца. Радио Z.